0: Радиус FM наша.
1: Сердце на куски.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай Топ-чарт сегодня в полдень. Будь на волне топовой музыки. Наша

классных эмоций и новых вкусов тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Наша

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. Днем в Гомеле плюс 14-16, в Витебске и Бресте плюс 16-18, в Могилеве и Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Свежий трек на Радио СФМ. Tame Impala, Jenny, Dracula.

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радио СФМ», а также на сайте в разделе

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. Днем в Гомеле плюс 14-16, в Витебске и Бресте плюс 16-18, в Могилеве и Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM.

0: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. Днем в Гомеле плюс 14-16, в Витебске и Бресте плюс 16-18, в Могилеве и Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш,
2: я с вами.
1: Ювентус.
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор.
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знания технологий сварки металлов, умение работать в команде. 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
7: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

Реклама. Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек. Свежий трек на Радио СФМ.

0: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования – высшее техническое образование, владение ПК Word Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется, знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию, пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
1: Уважаемые жители Могилевской области! Постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. Днем в Гомеле плюс 14-16, в Витебске и Бресте плюс 16-18, в Могилеве и Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Топовой.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: «Радиус FM. Заряжающие треки». «Радиус FM. Модная музыка». «Радиус FM. Горячие новинки». «Радиус FM. Музыка днем и ночью». «Радиус FM. Волна топовой музыки».

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Давай посмотрим, какую погоду нам приготовил новый день. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. Днем в Гомеле плюс 14-16, в Витебске и Бресте плюс 16-18, в Могилеве и Гродно 17-19 тепла, в Минске плюс 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Начало 2000-х. Острый дефицит доступных квартир. На втором и третьем всебелорусских народных собраниях строительство жилья объявляют главным приоритетом. Сегодня Беларусь в лидерах СНГ по строительству жилья на душу населения. Сотни тысяч семей построили свои метры благодаря господдержке.
1: Стратегия, проверенная временем. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Оля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю...

0: Алиса, как слушать музыку без подписки?
1: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Беларуси 9:00 утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. В студии с новостями Олеся Матусевич. В Копельском колледже накануне прошел очередной этап общественно-политической акции «Беларусь единая». В интерактивном формате «Равный равному» молодые спикеры обсудили со сверстниками ключевые вехи истории страны. Вся патриотическая эстафета охватит 25 городов и 32 колледжа по всей республике. Финальной точкой масштабного проекта станет форум в Минске, который приурочен ко Дню народного единства 17 сентября. Госавтоинспекция проводит в Минске специальное профилактическое мероприятие по усиленному контролю за маршрутками и такси, которое продлится до завтра. Инспекторы проверяют соблюдение ПДД и техническое состояние машин, а также задействуют ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Под особым вниманием находятся правила перевозки пассажиров, маневрирования и проезда перекрестков. Президент Сербии Александр Вучич заявил о намерении уйти в отставку с поста главы государства 25 или 26 сентября. Свое решение он объяснил желанием участвовать в предвыборной гонке на равных условиях с другими кандидатами в качестве обычного гражданина. Политик сложит полномочия сразу после возвращения из Нью-Йорка, где он выступит на Генеральной ассамблее ООН. Ранее Вучич распустил парламент и назначил досрочные выборы на 25 октября, по итогам которых правящая партия планирует выдвинуть его на пост премьер-министра. Российские ученые выяснили, насколько точно искусственный интеллект может копировать личность человека по текстам его интервью. Эксперимент показал, что ИИ хорошо угадывает общие черты характера, но плохо разбирается в скрытых мотивах и ценностях. При этом нейросети склонны приукрашивать людей, приписывать им больше доброты и скрывать неприятные черты. В будущем таких цифровых двойников планируют использовать для подбора персонала, учебы и психологической помощи. И последнее. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, зайди на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле днем плюс 14-16, в Витебске и Бресте днем 16-18 со знаком плюс, в Могилеве и Гродно днем 17-19 выше нуля, а в Минске днем плюс 18-20. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Catch the

0: стопку ваты и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Радио СФМ о погоде.
1: Привет, с тобой Олеся Матусевич. Далее о погоде. По данным сайта «Погода Бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле днем плюс 14-16, в Витебске и Бресте днем 16-18 выше нуля, в Могилеве и Гродно днем плюс 17-19, а в Минске днем 18-20 со знаком плюс. Ты слушаешь Радио СФМ. Далее в эфире только топовые треки.
2: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай топ-чарт сегодня в полдень. Будь на волне топовой музыки.

Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: В студии с новостями Олеся Матусевич. Доброе утро. Беларусь призвала ООН усилить международную борьбу с торговлей людьми. Выступая в Женеве, представители республики Лариса Бельская предложила объединить усилия властей и бизнеса, чтобы защитить людей от вербовки через интернет и в сферах производства. Минск подчеркнул готовность сотрудничать со всеми странами для защиты жертв и профилактики этих преступлений. Беларусь рассчитывает полностью перейти на отечественные яблоки в ближайшие 2 года благодаря ежегодной посадке свыше 1000 гектаров. В то же время потребность внутреннего рынка в томатах планируют закрыть уже в следующий межсезонный период после ввода новых высокоэффективных тепличных комплексов в декабре этого года. Развитие тепличного хозяйства позволит нарастить производство с текущих 40% до полного обеспечения страны. На севере Франции междугородный поезд «Руан-Кан» сошел с рельсов после столкновения с неизвестным предметом. Один вагон перевернулся, еще 4 свалились с путей. В результате аварии пострадали 44 человека. Одна девушка находится в тяжелом состоянии. На месте работают спасатели, эвакуирующие остальных 140 пассажиров. Проверка показала, что машинист был трезв. Движение на аварийном участке полностью перекрыто. Дальневосточные ученые обнаружили в обычном винограде сорта «Альфа» вещество, которое способно защитить нервные клетки при болезни Паркинсона. В опытах на мышах оно не просто снимало симптомы, а останавливало гибель нейронов и запускало природную защиту организма. Пока проведены только первые испытания на животных, но исследователи надеются создать на его основе новое эффективное лекарство. Коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика. Драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости. Далее прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле днем плюс 14-16, в Витебске и Бресте днем 16-18 со знаком «плюс», в Могилеве и Гродно днем 17-19 выше нуля, а в Минске днем плюс 18-20. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: История, знакомая каждому. Утро, холодно, на работу надо очень рано, и ты такой, ну, еще 5 минуточек буквально вот в кровати поваляюсь. Ну, конечно, это обманчивая 5-минуточка затягивает.

0: на моментально сделать день лучше. И для этого вообще не нужны деньги. Достаточно, чтобы жизнь хотя бы 5 минут не устраивала квест. Например, когда утром не приходится искать второй носок. Открыл шкаф, и они оба на месте. Все, день уже удался. Еще, когда заряд на телефоне каким-то чудом 80%, хотя вчера вечером было 12%, сразу появляется ощущение, что у тебя не телефон, а личный финансовый консультант. Отдельный уровень счастья, когда светофор переключается на зеленый прямо перед тобой. Идешь дальше с таким лицом, будто город сегодня работает исключительно по твоему расписанию. А еще, когда отменили встречу, на которую совершенно не хотелось идти. В этот момент человек испытывает такую радость, будто ему официально вернули несколько часов жизни. Самое смешное, счастье часто вообще не требует больших событий. Иногда достаточно просто услышать. Сегодня можно никуда не спешить.
1: А вот так хочется. Именно сегодня услышать.
2: Еще хотите, я самую главную мелочь приведу. Завтра день зарплаты.
3: Поздравляю, ребятки.
1: День чего?
4: Зарплаты. Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: победители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Ну и, наконец-то, теперь это не какие-то выдумки, догадки, да, и так хотелось бы собачникам или кошатникам. Ученые, наконец, подтвердили, что люди, владеющие домашними животными, то, что они знали уже очень давно, оказывается, разговаривать с кошками, собачками и прочими зверушками, которые есть у вас дома, это очень полезно.
3: Ура!
2: И важно, да, для психического здоровья. Теперь это уже не вот эта городская сумасшедшая, к которой ты приходишь в гости, которая «Ути-мути-мусю-пусюси!» вот это. Она здоровая. Сложно в это поверить, но психически и психологически человек, это очень полезно, это скрашивает твое одиночество, если вдруг там второй половинки нет, если там друзья заходят редко, если на работе навалилось. Причем ученые говорят о том, что неважно, как ты разговариваешь, можно сюсю-мусю, так можно, но можно и спокойно приходить к собаке и говорить: «Итак, Джонатан, я хочу, чтобы ты выслушал мой день». И вот так, как на духу, собаке все это вываливается.
3: Эта новость будет моим следующим постом в социальных сетях. Наконец-то я свою репутацию очищу. Еще, а то люди постоянно ходят, и я по улицам с собаками каким-то разговариваю, дома там с котом. Ну, что тут?
2: Надо переходить на людей, Анечка. Ну, я, что у тебя получится.
4: Видно, да. Я, если честно, очень рад тому, что моя вторая половинка сейчас ведет прямой эфир на телевидении.
2: А почему ты сразу о второй половинке подумал?
4: И не слышит эту новость, да, хорошую, про то, что с собаками лучше.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: 8002-112 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: О, ребят, история настоящая Санта-Барбара. Значит, наша героиня новости 31-летняя девушка, многодетная мать из Петербурга. Она всю жизнь считала себя, ну, родной дочерью своей мамы, там, своего папы, все как бы, не было никаких сомнений. Но потом, как бывает у многодетной мамы, когда особенно она в декрете, там, да, дома, как говорят мужчины, ничего не делает, да, сидит, вот, она включила сериал. Она смотрела себе сериал, и вот одна из сцен сериала заставила ее задуматься. Там героине сказали, что, значит, у нее не может быть ребенка с четвертой группой крови, если у матери первая отрицательная. Ну, так в сериале сказали. Елена, ну, героиня нашей новости, задумалась, а у ее мамы ведь тоже первая отрицательная, а у самой нашей героини четвертая положительная. Ну, то есть не может быть такого в природе. Позвонила маме, говорит, мам, а я
3: есть
2: родная.
3: Вопрос.
2: Да, есть вопросики. Мама что-то замялась, знаешь, бэк, мэк, пэк. В принципе, понятно, что никто бы не ушел из семьи за то, что там это скрыто.
4: Ну, да,
2: 31 год, она уже взрослая, у нее самой уже детки. Но вот по этому ответу мамы все стало понятно. Дочь начала шерстить, она обратилась... отправила запросы в эти самые...
4: В разные организации, которые ищут, помогают.
2: В детские дома. Да. Она сразу поняла, что, ну, скорее всего, оттуда. Нет, к Ваше уже нету, нет, не туда. Значит, она отправила в детские дома, и в одном детском доме откликнулись. И вот там уже через этот детский дом она узнала, что в Италии живет ее родная сестра и живет ее родной брат. Сейчас они общаются по переписке, но уже в планах приехать туда к ним в гости.
4: Она выиграла лотерею просто. И здесь семья хорошая, приемная, и там просто.
2: Не очень хочется быть вот этим мерзавцем, но я тогда возьму эту роль на себя. Ну а что, если итальянские брат и сестра не очень хотели себе?
3: Да. Я просто умолчала.
2: Одну сестру. Да, мне кажется, я нашел еще один серьезный минус русских и российских сериалов.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, с тобой Олеся Матусевич. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле днем плюс 14-16, в Витебске и Бресте днем 16-18 выше нуля, в Могилеве и Гродно днем плюс 17-19, а в Минске днем 18-20 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовые треки.
0: Разбираем отношения с любимыми друзьями.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: И речь сейчас пойдет не о крупном сотруднике Рыбнадзора, действительно все о рыбе. Рыбаки из Нижнего Новгорода выловили из Волги, внимание, настоящего речного монстра. 100-килограммового сома.
3: Сомика.
2: А как дальше уже утверждают сами рыбаки, борьба продолжалась больше часа. Все мышцы забились так, словно мы сходили в тренажерный зал. За этот час нашему герою приходилось меняться со своим напарником, потому что руки не выдерживали, ноги не выдерживали, спина болела. Короче, это была вот такая вот целая эстафета, где они эту бедную удочку передавали из рук в руки. По итогу, что поймали? Ну, сом 100 килограммов, это я уже сказал. Длина 2 метра 30 сантиметров.
4: Выше, чем я на 23 сантиметра.
2: Да, выше, чем ты представляешь. Надо отдать должное ребятам. Ну, другие бы, знаешь, что там, сразу попилили бы его, как-то там загрузили,
4: да нет,
2: отвезли.
4: Их надо отпускать, они же не вкусные.
2: Не все, наверное. Наверное, не все так делают, Паш. Вот мне кажется, кому-то, знаешь, в гараж потом сделать вот это вот чучело, там еще что-нибудь. Выпустили.
4: Молодцы.
2: Сказали, пусть растет. Пусть следующих рыбаков испытывает на прочность, которые, ну, вдруг его... Представляешь, какая у сама жизнь насыщенная.
3: А имя ему дали, Сомику?
2: Игорь. Ну, это я уже придумал. А вопрос другой, что они дома женам будут рассказывать? Потому что, смотри, незабываемая история есть, перегар, скорее всего, тоже,
3: да.
2: А рыбы нет.
4: Факт.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
6: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
7: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест» не пропусти.
8: Организатор – Государственное природоохранное учреждение «Национальный». Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Ребят, вот по логике вещей самый тонкий юмор это какой? Это плоские шутки, ребят.
3: Получается, ты тонко пошутил.
2: Да.
3: Хорошо,
2: плоско.
3: Я тогда продолжу. Сейчас Аня, мне кажется, поймет.
4: Ну-ка.
3: Девушки, которые жалуются на парней-алкашей, просто никогда не жили с трезвенниками-зожниками.
4: О, да.
3: История.
4: Ну, у меня шутка, которую поймут абсолютно все. Особенно женщины. Это еще что за кошмар? Это мой характер.
3: А нечего сюда было ходить по вечерам.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Столице 959 лет. Минские власти поздравили жителей с праздником. В своем обращении они отметили богатую историю города, который за века возрождался после множества испытаний, а сегодня стал крупным промышленным, культурным и технологическим центром. Руководители столицы подчеркнули, что главная сила Минска – это его жители, чей труд и энергия создают будущее города, и пожелали минчанам здоровья и счастья, а столице – процветания и мирного неба. Большинство белорусов не копит деньги. По данным социального исследования за июль-август этого года, более 40% опрошенных, а их было 2045 человек, тратят все деньги и не делают накоплений. Исследователи отметили, что это хороший показатель, и экономика страны выстроена правильно. Поэтому у белорусов есть уверенность в завтрашнем дне. Саудовская Аравия выступила с резким осуждением атаки беспилотников на нефтепровод «Восток-Запад» в районе Медины и Эр-Рияда. По данным МИД королевства, дроны были запущены с территории Ирака. В результате нападения есть жертвы. В Чили ветеринары начали наряжать пострадавших пингвинов в специальные жилеты для ускорения заживления ран. Одежка прошита волокнами с микрочастицами меди и цинка, которые защищают от бактерий, грибков и клещей. Жилеты созданы, чтобы птицы не снимали наложенные швы, потому что чаще всего пингвины получают травмы из-за винтов лодок и рыболовных сетей. Первые тесты уже провели на 5 пингвинах. Коммерческая информация. В честь дня рождения ювелирной сети «Царское золото» скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Спешите, акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте царское.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле днем плюс 14-16, в Витебске и Бресте днем 16-18 со знаком «плюс», в Могилеве и Гродно днем 17-19 выше нуля, а в Минске днем плюс 18-20. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

0: играть полевым игроком. Каким-то чудом себе локтевой сустав выбил. Вот. И я подозреваю, что все у него, вот эти все травмы начинаются со слов или «дай попробую», или «смотри, что могу». Вот,
1: смотри, что могу, да.
0: И пошел сразу в бой, и вот все травмы находят его обязательно. Есть же такие фразы у людей, ну, фразы, с которых все начинается. Uh-huh. А тебе слабо, или там, а спорим, а я там вот могу и прочее. Но это мы живые люди. А как дела обстоят у искусственного интеллекта, сейчас узнаем.
2: Есть фразы, после которых сразу понятно. Сейчас человек сделает что-то очень глупое. Причем сам он в этот момент уверен, что все под контролем. Например, да ладно, что может пойти не так? Обычно после этих слов как раз и начинается все самое интересное. Еще классика. Я только попробую. Один кусочек торта превращается в целый торт. Один эпизод сериала в 5 утра. А только зайду посмотреть в магазин, заканчивается пакетом ненужных вещей. Отдельный уровень. Один раз живем. Фраза, после которой человек заказывает еду на 1000 рублей, покупает билет куда-нибудь и пишет бывшему. Есть еще. Никто не узнает. И вот это уже практически официальное начало преступления против собственного здравого смысла. Самое смешное. Перед глупостью человек всегда находит убедительное оправдание. А потом сидит и думает, ну надо же было додуматься.
3: Ребят, я после фразы «один раз живем» чуть пару раз в жизни не попрощался.
4: Шоу «Пробудители» на Радио СФМ.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: Это сейчас не история из разряда, ну вот это грустная, она наводит на грусть, а вот это веселая, она наводит на радость. Нет, в августе 26 года специалисты провели масштабное исследование, в котором проанализировали 30 плейлистов Spotify для поездок.
3: Так.
2: Из них они выбрали 50 песен, которые встречались чаще всего в этих плейлистах и начали их сравнивать по темпу. Угу. К чему пришли авторы исследования? Музыка быстрее 120 ударов в минуту, вот этот 120 BPM и выше, может быть связано с более высокой скоростью движения, снижением концентрации и большим количеством ошибок за рулем. В общем-то, на самом первом месте по итогам вот этого исследования самое опасное для вождения, внимание, не мало половин, да, не вот, ну не все вот это. Эд Ширан, Shape of You.
4: Чего?
2: Shape of You. Да. Эда Ширана, 192 BPM. Там, ну, то есть это, ну, высокий темп. Ну, то есть, понимаете, такая динамичная, очень динамичная музыка. Uh-huh. Также в этот список попал Фаррелл Уильямс со своим хэппи вот этим, который вот здесь вот. Да, в районе КДК сидит. Queen, Don't Stop Me Now. The Killers группа. Bruno Mars туда попал. В общем, там очень много композиций. И вот все, что выше 120, не рекомендуется. Для более спокойного вождения, умиротворенного, эти исследователи советуют что-то от 60 до 100 BPM.
3: Предлагаю шум дождя с их этими подборками куда-нибудь, да, в дальний ящик. Пошли они куда-нибудь.
2: Пошлю его на небо за звездочкой.
4: Мы сейчас Лолиту мы слушаем, да?
2: Какую?
3: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Вот сколько раз уже говорили, ну не обращайтесь к искусственному интеллекту, особенно когда вопрос, ну не то чтобы жизни и смерти, но вопрос серьезный. Знаешь, не гайдик какой-нибудь там в интернетике найти себе, как там лучше в танки поиграть или еще что-то, а вот прям серьезно. Житель Китая отправился в горы. Там есть какой-то маршрут, где ты можешь забраться вот на самую-самую верхушечку горы, все будет красиво, потом оттуда, разумеется, надо будет спуститься. До верхушечки он добрался своими усилиями. Все в порядке. Потом, видимо, то ли подустал, то ли взгрустнул, то ли интернет хорошо ловит там на верхушечке, не знаю. Говорит, спрошу у искусственного интеллекта, а как мне спуститься вниз, но альтернативным маршрутом. Ну,
2: более видимо, коротким.
1: Да, устал, видимо, да. Мало ему приключений, кроме как верхушки горы. Ну, искусственный интеллект ему говорит, так, смотри, сейчас прямо, потом вокруг клумбы, да, значит, налево, ручей видишь, от него направо. Говорит, хорошо, все понял. Короче, трое суток искали спасатели. Потому что туда, куда он спустился, там интернет, видимо, перестал ловить. Он окончательно понял, что уже заблудился, спасательная операция. Ходили секторами, вот этот лес весь шерстили, кричали ау-ау-ау, ну, на китайском, понятное дело. Хинсёнь, хинсёнь.
3: Вася, как будет на ау ау на китайском?
1: Хинсёнь, хинсёнь.
3: Это протяжный как?
1: Хинсёнь.
3: Если что, он, да.
1: В общем, прикинь, его нашли, отправили домой, он сутки восстанавливался, там лежал, спал, отходил, проснулся, думает, ну надо ж искусственному интеллекту написать, ну как бы рассказать ему, как прошел его, его день, точнее трое его дней. Да. Он пишет ему, ты знаешь, куда ты меня завел? Он говорит, да, братан, забыл тебе сказать, интернет пропал, это не тот маршрут.
3: Ребят, у меня есть короткий советик, ну искусственный интеллект может же советовать, как спускаться? Я для ребят вот с таким мозгом советую. Берете с собой в горы колесо от трактора.
1: Так.
3: Все очень просто. Поднимаетесь на гору, не знаю, фоткайтесь, делайте, что вам надо. Залазите в это колесо и просите, чтобы вас подтолкнули. И катитесь.
1: Пожалуйста. В любом случае.
3: Спустишься ты 100%.
1: Молодцы.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: Привет, с тобой Олеся Матусевич. Далее о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Лишь по югу страны временами пройдут дожди. В Гомеле днем плюс 14-16, в Витебске и Бресте днем 16-18 выше нуля, в Могилеве и Гродно днем плюс 17-19, а в Минске днем 18-20 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовые треки.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри нас название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. Radiusfm.by.

0: победители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Давайте так, чтобы не запутаться в географии, мы сейчас переносимся в Сингапур. Так вот, посетительница кафе в Сингапуре обратила внимание, что на кассе стоит мужчина. Ну, очевидно, курьер, потому что одет в такой вот специальный желтенький костюм. Но не тот желтенький, о котором сейчас мы все подумали, не той службы доставки, которая есть у нас в стране. Там была китайская служба доставки. Это какая-то такая легендарная служба доставки. В общем, мы в Сингапуре, курьер в Сингапуре, а служба доставки китайская. Я думаю, что происходит? Сбой в матрице, может быть, я не закусывала должным образом. Подходит к этому курьеру. Хорошо, что курьер оказался любитель поговорить, и он ей рассказал. Говорит, мне заказали слоеные пирожки с карри. Причем заказали их не из китайского ресторана, а именно вот из этого сингапурского.
3: Мне кажется, он придумал вообще.
2: Не-не-не.
3: Я тебе сейчас... Подожди, я тебе... Вот секундная вставка. Я сейчас посмотрел, погода в Сингапуре плюс 31.
2: Очень хорошо.
3: Плюс 32. Да, в Китае
4: едем
3: плюс 20.
4: Едем в Сингапур?
2: То есть ты думаешь, он за теплом поехал?
3: Конечно.
2: Очень хорошо.
3: Просто кайфануть поехал, выдумал-то.
2: Фишка в чем? На билеты у него ушло примерно 1200 наших белорусских рублей. Ну, эквивалент, понятно, я пересчитал. Вот эта слоечка, пирожки с карри, стоит 30 рублей.
3: Он 6 штучек взял, да?
2: 30? Нет, он просто 30. Вот цена заказа 30 наших белорусских рублей. Чтобы туда добраться, 1200 белорусских рублей. Сколько, естественно, будет вознаграждение от заказчика, неизвестно, но потом уже эта ситуация настолько распространилась там в сингапурском интернете, что владелица этого кафе поняла, что однажды она ездила в Китай презентовать вот эти вот слоеные пирожки с карри. И на той презентации она разговорилась с каким-то очень милым китайским мужичком, который впоследствии стал постоянным клиентом. Представляешь?
3: История просто 10
2: на миллион.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
6: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
8: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
9: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
10: Горячее предложение. Три цены по 22 сентября. Кружка коллекции «Изумруд» 420 мл 5.90. Тарелка коллекции «Изумруд» 20 см 7.90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
11: Трицены. Трицены.
0: Реклама.
12: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
13: Думаем дальше. Какие еще варианты?
12: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Мам, а если червяка разрезать, то его половинки будут дружить?
3: Ну, с тобой точно нет.
4: Продолжим. У меня, ну вот сейчас, это для всех. Я думаю, пойму, парни особенно. Идеальные отношения, это когда она ложится спать, а ты немножечко поиграешь.
5: Хорошо. Доктор, у меня раздвоение личности. Присаживайтесь, пожалуйста, сейчас мы все вчетвером об этом поговорим.
0: Хорошо. Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси полдень. В радиусе новостей.
1: Привет! С выпуском новостей Олеся Матусевич. За сутки в милицию Беларуси поступило более 300 сообщений о звонках телефонных аферистов. Однако подавляющее большинство атак удалось предотвратить. В МВД зарегистрировали 27 преступлений и приняли экстренные меры защиты. Приостановили операции по 30 счетам, заблокировали 7 фишинговых сайтов и перекрыли платежи на 21 иностранный реквизит мошенников. Главным способом обмана остается вишинг от имени должностных лиц, за которым следят хищения через соцсети и поддельные интернет-покупки. Сеть «Маланка» запустила в Гомельской области пилотный проект, позволяющий оплачивать зарядку электромобилей наличными на 6 АЗС. В случае успеха опыт распространят на 20 заправок «Беларуснефти» в регионе. Параллельно власти Минска разрабатывают концепцию развития зарядной инфраструктуры с учетом роста числа электрокаров. В столице планируют комбинировать быстрые и медленные станции, подбирая компромиссные локации с учетом свободных энергомощностей. Глава литовского энергооператора ЕСО Ренальдс Радвила ушел в отставку из-за медленного восстановления электричества после урагана, прошедшего 22 августа. В соцсетях он признал, что работы затянулись, а компания давала неточные прогнозы, пока люди оставались без света. Буря унесла жизнь одного человека, еще четверо пострадали, а без электричества на пике стихии оказались свыше 268 тысяч клиентов. Спустя две недели после шторма более 1000 потребителей в Литве все еще остаются без энергоснабжения. Lexus представил обновленный флагманский седан LS. В Японии модель продается примерно за 95-120 тысяч долларов. Инженеры жестче сделали кузов, укрепили заднюю подвеску смолой и снизили вибрации в салоне. Также перенастроили адаптивную подвеску и электроусилитель руля, благодаря чему седан меньше кренится в поворотах. В оснащение вошла панорамная крыша с шумоподавляющим дефлектором, а в комплектации эксклюзив расширили выбор отделки. В Беларуси официальных продаж пока не ожидается. Коммерческая информация. Только по 30 сентября в Зика до минус 60% на все ювелирные украшения Зорка. Зика. Драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости. Далее о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Выключаем рабочие чаты, прячем от начальника отчета и делаем звук на полную громкость в эфире главный топ-чарт страны на Радиус ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и ближайшие два часа мы будем разгадывать тайны ваших голосов и лайков, оставленных на radiusfm.by. Давайте вспомним тройку лидеров прошлого выпуска. На третьем месте у нас были Tame Impala и Jenny с треком «Дракула». На второй позиции располагали The Bowser, Magnetic. Ну и первое место было у Хьюшела, Email Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Но за 7 дней мы перетасовали эту колоду до невообразимости, и открывает нашу двадцатку сегодня клубный десант из Беларуси, это фрики DJ с треком Let You Go. За неделю ребята просили на две строчки, трек называется «Отпустить тебя». Но слушатели, видимо, слишком буквально восприняли название и слегка отпустили его вниз по чарту. Включаем и держим покрепче.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.

0: на хайвей глобальных трендов, и у нас топ-билборд. Заглянем в США и узнаем, по что сейчас рефлексирует Америка. Топ-5 чарта билборд выглядит следующим образом. На 5-м месте Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.
1: Топ-билборд.
0: Под номером 4 Morgan Wallen, Been By Now. Третье место у красотки Taylor Swift, I Know It, I Know You. Вторая строчка у Стеллы Лефти, Бостон. Ну и первая позиция у Эллы Лангли, Choosing Texas. Ну а полностью мы послушаем трек с 57-й строчки Billboard. Искренне инди-поп-звезда Грейси Эбрамс с лирическим треком Hit the Wall. Грейси поет о том, как упирается в эмоциональную стену, а мы просто наслаждаемся ее космическим вокалом.
1: Топ Billboard.
2: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: 18 место сегодня забирает Альберт Брайт со своей дерзкой работой Wild. Альберт потерял одну позицию за эти 7 дней, но его дикий вайб слегка приутих. Но парень все еще держится в двадцатке, и время фанатам подкормить его лайками на radiusfm.by. Ну а у нас на подлете радар свежей музыки, фреш-прогноз. Мы тестируем свежий сингл от Майли Сайрус, называется Best Persuades. Майли недавно, кстати, официально убрала фамилию Сайрус из соцсетей, оставив просто Моним Майли, и призывает всех выключить гаджеты и отдаться басу. Оценивай новинку.
2: Фреш-прогноз.

0: написал такую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Ёсць смакі, якія застаюцца з намі на ўсё жыццё. Свежы хлеб, гарачая бульба, а на стале хатняя каўбаса, паляндвіца, сала, сальцісон. Як калісьці ў бабулі. Просто, шчодра і ад душы. Мы захавалі гэты смак у новай лінейцы «Этна-шляхетна» ад ашмянскага мясакамбіната. Шляхетны смак радзімы. Гатуем з увагай, частуем з павагай.
5: Папа, заводи мотор, мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает.
6: Светофор. Царское золото отмечает день рождения. Праздничные скидки от 35 до 80% на золотые и серебряные украшения. Кольца, подвески, браслеты. Выберите свой особенный подарок. Акция действует по 30 сентября. Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
7: Реклама.
8: Ты слушаешь?
9: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ?
8: ТОП-ЧАРТ?
9: Радиус FM.
8: 17-е.
10: 17-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 17-й строчке расположился итальянский хаус-проект «Медуза» и Хендрик Эммайл с танцевальным джемом, который называется «Don't Wanna Go Home». Ребята сдали назад на 3 строчки за неделю. Похоже, тусовщики все-таки разошлись по домам, но парни отчаянно сопротивляются вылету из двадцатки. Ну а мы сдуваем пыль с золотых винилов в нашей перемотке, отправляемся в 2020 год к российскому электронному дуэту «Филатов и Кэрес» и к клубному переосмыслению классики «Give It Away». Заводим танцевальный двигатель прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: 16 место забирает сегодня лиричный Эбон с синглом «Hollow». Эбон потерял одну позицию за неделю, и «Hollow» — это пустота. Но мы верим, что в его копилке голосов на следующей неделе образовательный вакуум быстро заполнится. А мы совершаем перелет на другой континент. У нас в эфире «Топ Австралии». Узнаем, под что кайфуют серферы. На 97-й строчке австралийского чарта расположился ремастер классического трека от иконы рока Стив Никс. Называется «Crystal». Слушаем легендарный хрустальный вокал прямо сейчас.
1: Топ-чарт «Радио СФМ» с Кириллом Громовым.

0: Це топ-чарт. Радіус FM.
1: Радіус FM.
2: 15-ю строчку занял громкий дуэт Bibi Rexha и David Guetta с фитом Sad Girls. И на прошлой неделе они стартовали на 11-й строчке, но за 7 дней просели сразу на 4 позиции. Грустные девочки полностью оправдали свое название и опустились ниже, так что фанатам пора перестать плакать и начать кликать. Ну а у нас на очереди заезд в тестовой лаборатории Fresh Prognoz. Мы оцениваем свежий эйфорический гимн от итальянского диджея Vinay. Сингл называется Just a Dream. Погружаемся в эти мечты прямо сейчас.
1: Fresh Prognoz.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Авто выбирай на Бутик Автобай.
2: Авто продавай на Бутик Автобай.
1: Авто меняй на Бутик Автобай.
2: Авто покупай на Бутик Автобай. Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов Бутик Авто. Адреса филиалов на сайте butikavto.by.
3: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
5: Горячее предложение в три цены по 22 сентября. Кофе растворимый «Жакей Триумф» 8,99 за 95 грамм. Чистящее средство для кухни «Азелит» 8,99 за 600 миллилитров. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
7: Реклама. Топ-чарт радио СФМ с Кириллом Громовым.
8: 14.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: На 14 месте закрепился человек Зефир Маршмеллоу и инди-рокеры Portugal The Man с треком Phoenix. Ребята поднялись на 2 позиции вверх за неделю. Птица Феникс расправляет крылья и уверенно взлетает ближе к первой десятке. Ну а на 13-й строчке у нас сегодня оказалась дерзкая американка Slater с клубным треком Dance. Девушка потеряла сразу 5 строчек за неделю и вылетела из горячей десятки. Всю прошлую неделю под нее танцевали, а на этой слегка сбавили темп.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: Ты слушаешь
1: ТОП-ЧАРТ
0: Радиус FM.
2: Двенадцатую строчку удерживает Аблон Рокстон со своим треком Vertigo, и парень продемонстрировал абсолютную выдержку. Ноль сдвигов на той же позиции за неделю. Vertigo — это головокружение, но Аблон стоит на ногах настолько крепко, что его не ушатала даже недельная ротация. Ну а мы достаем клубную ностальгию в нашей перемотке и отправляемся в 2016 год к проекту Sensuci и певицы Pearl Anderson с их расслабляющим ремейком легендарного хита Sweet Harmony. Ловим гармонию прямо сейчас.
0: Перемотка.

0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
2: На пороге элитного топ-10. На 11 строчке замер у нас экс-участник One Direction. Это Зейн с треком Die For Me. Зейн потерял всего одну позицию за неделю. Немного, но все равно стоит задуматься. И остановился буквально на экваторе. Перед тем, как уйти на короткий перерыв перед развязкой, мы заглянем на британские острова. У нас UK Singles Chart, топ-5 чарта Великобритании, выглядит следующим образом. Замыкает этот список Stella Lefty с треком Boston.
1: Топ UK Singles Chart.
2: Под номером 4 Сиена Спиро, Great Expectation. Третье место у Эллы Лангли, Choosing Texas. Под номером 2 Хьюгел, Email Angel и Ultranate, I'm Moving to the Sun. Ну и золото досталось на этой неделе в списке Великобритании Сэму Фендеру и Оливии Дин, Rain Me In. Полностью мы послушаем свежий вирусный хит 17-й строчки британского топа. Глобальный девичий кей-поп проект Cat Sai с синглом Animal. Включаем дикую энергию прямо сейчас.
1: Топ UK Single Chart.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. «Твой ребенок на экране». Белтелерадиокомпания начала региональные кастинги на талант-шоу «Фактор бай дети» для участников от 7 до 14 лет. Прослушивания проходят во всех областных центрах страны, а первыми эстафету принимают Гродно и Брест. Отборы в Гродно уже стартовали, а в Бресте пройдут завтра. Юным артистам дается всего один день, чтобы исполнить яркий фрагмент песни вживую и без использования фонограммы. Подать заявку на участие в проекте родители и дети могут заранее через онлайн форму на сайте news.by. В Минске сегодня изменится работа общественного транспорта из-за празднования Дня города. На автобусных маршрутах увеличат количество машин, а после завершения гуляний задействуют резервный подвижной состав. Кроме того, отменится посадка и высадка пассажиров на остановке Дворец спорта. С 6 часов вечера будет ограничено движение по проспекту Победителей, в связи с чем схемы проходящих там маршрутов временно изменятся. Очередной раунд переговоров Израиля и Ливана в Риме перенесен с сентября на октябрь из-за подготовки сторон к Генеральной Ассамблее ООН. Вместо этого послы двух стран встретятся в Госдепартаменте США в Вашингтоне, чтобы обсудить реализацию ранее подписанного рамочного соглашения. Прошлый раунд консультаций в августе был прерван из-за провокации Хизболлы, а на предстоящих встречах стороны планируют обсудить вывод израильских войск и передачу южных территорий под контроль ливанской армии. Завтра в финале открытого чемпионата США по теннису сыграют действующая чемпионка турнира Арина Сабаленко и Елена Рыбакина из Казахстана. В истории личных встреч лидирует белорусская теннисистка со счетом 10-7. Независимо от исхода матча 14 сентября, Рыбакина официально возглавит мировой рейтинг ВТА, сменив Сабаленко на первой строчке. В текущем сезоне призовой фонд UC Open достиг рекордных 108 миллионов долларов, а победители одиночных разрядов получат по 5,5 миллионов. И последнее. Зацепил трек в эфире, но не знаешь его название? Все просто. Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играла» и добавляй новые хиты в свой личный плейлист. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8 плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Топ-чарт Радиус ФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
2: И снова привет всем любителям качественной музыки. Это второй час топ-чарта на Радиус ФМ. У микрофона Кирилл Громов, и мы начинаем самое интересное. Мы распечатываем с тобой горячую десятку лучших треков недели. И на 10-й позиции у нас французский электронный дуэт Offenbach с треком Miles Away. Парни совершили крутой рывок и подпрыгнули на 3 строчки вверх за неделю, ворвавшись прямо в топ-10. Miles Away — это за милю отсюда, но к вершине они стали гораздо ближе.
0: Ты слушаешь топ-чарт?
3: Радиус
0: ФМ.
3: Радиус ФМ.
0: Десятое.

0: Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Десятое место оценили, двигаемся дальше, но перед девятой строчкой давайте заглянем в онлайн-пространство и проверим чарт Яндекс.Музыки. На 67-й строчке стриминга зажигает яркий поп-дуэт Лиза Бойко и Мия Бойко с треком «Лучшее для меня». Оцениваем семейный стиль и кочевый звук.
0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Девятую строчку снова удерживает кей-поп титаны BTS со своим летним синглом Swim. Парни демонстрируют железную стабильность, ноль сдвигов за неделю на той же строчке. Ребята плывут в одном ритме, никуда не спешат. Ну а у нас на подлете финальный фреш-прогноз. Мы тестируем свежий душевный гимн шотландского исполнителя Маккензи Маккей. Трек What It Means to Be Loved. Оцениваем искренний вокал здесь и сейчас.

0: Чарт Радио СФМ.
1: На восьмой строчке у нас расположился Алекс Уоррен с лирическим треком «Fever Dream». Алекс потерял одну позицию за эти 7 дней, и горячка спадает, но его лихорадочный хит все еще держится в верхней части таблицы. А мы переключаем рычаг времени в нашей перемотке и отправляемся в 2014 год к мощнейшему союзу Eminem и Rihanna с их бессмертным треком «The Monster». Вспоминаем, как этот трек разрывал мировые радиостанции.
0: Перемотка.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Шарлотка. Пробовал. Яблочные оладьи тоже пробовал. Яблоко в карамели. Даже это пробовал. Может, попробовать поучаствовать в розыгрыше яблока, на которое можно все это красиво сфотографировать? Получайте две сим-карты МТС за 0 рублей и шанс выиграть один из 15 iPhone 17 при подключении «Ясно» от Белтелеком. Подробности на МТС.бай и по телефону 0890. Рекламная игра «Двойной безлимит». Период проведения с 24.08.2026 по 15.03.2027.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
8: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
9: 7 место сегодня занимает «Космический союз», «Кунг», «Стафилус Лондон» и «Майнд Энтерпрайзи» с танцевальным джемом, который называется «Гэлакси». Парни потеряли одну позицию за неделю, и их межгалактический корабль чуть притормозил, но вайб еще у нас остается неземным. Ну а на очереди «Виртуальный поиск» смотрим, какие песни чаще всего распознают через «Шазам» по всему миру. Пятерка лидеров этой недели у нас следующая. На 5 месте «Кьюшел» и «Солто», «Джамайка».
10: Обзор чартов «Шазам».
9: Под номером 4 Email Angel Bad Times. Номер 3 Карл Джи Джуди Лайн Be By Wow. Под номером 2 Хьюгел Email Angel и Ультранейт I'm Moving to the Sun. И первое место также у Email Angel с треком Bad Times, но уже в расширенной версии. Ну а полностью мы послушаем взрывной поп-хит 2012 года с 50-й строчки мирового Шазама. Это Джастин Бибер и Ники Минаж с ярким треком Beauty and a Beat. Включаем на максимум.
10: Обзор чартов Шазам.
8: Топ-чарт Радиус FM.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: Шестое место забирает стильный тандем Bebe Rexha и Faithless с треком New Religion. Ребята потеряли одну позицию за неделю и остановили шаги от топ-пятерки. Их новая религия замерла на подступах к лидерскому Олимпу. Ну а мы сдуваем пыль с поп-архивов в нашей финальной перемотке и отправляемся в 2017 год к американцу Чарли Путу и его гладкому соблазнительному хиту Attention. Привлекаем внимание к радиоприемникам прямо сейчас.
0: Перемотка. Перемотка. Топ-чарт Радиус FM. You've been running.

0: Пятая строчка, и сюда опустился душевный соул-вокалист Тедди Свим со своим треком «Mr. Know-It-All». За неделю Тедди сдал одну позицию назад. Наш мистер Всезнайка знал абсолютно все, кроме того, как удержаться в первой четверке. Ну а у нас на очереди белорусский блок. Мы поддерживаем наших и слушаем свежий танцевальный фит от белорусских продюсеров Freaky DJs. Называется трек «So Easy». Наполняем эфир родной энергией.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
2: Организатор. Государственное природоохранное учреждение – Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
3: Светофор. Папа, заводи мотор. Мы едем в светофор. Чтоб семья довольная была, в светофор спешить пора. Там товаров много, покупателям подмога. Цена радует и привлекает. Светофор в экономии толк знает. Светофор.
4: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
5: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
6: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Коллекция «Спадщина». Эксклюзивно в три цены. Свое, красивое, родное. Посуда коллекции «Спадщина» в ассортименте от 7,79. Набор из двух свечей за 12,90. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
8: Реклама.
9: Ты слушаешь?
8: Ты слушаешь «Топ-чарт».
9: «Топ-чарт».
8: «Радиус FM».
9: «Радиус FM».
8: Четвертое.
9: Четвертое место.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Четвертое место и деревянная медаль хит-парада. Сюда приземлился дуэт Tame Impala и Jennie с ремиксом на трек «Дракула». Ребята потеряли одну позицию за неделю и вылетели из тройки призеров. Солнечные лучи ваших лайков прижали слегка «Дракулу» к порогу пьедестала. И снова мы поддерживаем прямо сейчас наших отечественных исполнителей. Душевный релиз от талантливого лирика под названием «Открытка».
0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ.

0: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: Атмосфера в студии накалена до предела. Мы открываем тройку главных триумфаторов этой недели. Бронзовую медаль забрал немецкий рэпер The Bauza со своим кочевым хитом Magnetic. Парень просел на одну позицию за неделю и сдал серебро, но удержался на пьедестале. Магнитный эффект все еще работает на полную.
0: Тройка лидеров этой недели.
2: ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
0: Третье.
2: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро нашего хит-парада сегодня забирает прошлонедельный лидер. Это трио Hugel, Email Angel и Ultranate с солнечным гимном I'm Moving to the Sun. Ребята потеряли одну позицию за неделю и уступили золотой трон. Солнце слегка зашло за тучи. На второе место это еще грандиозный результат. Ну а перед тем, как объявить главного победителя, давайте быстро пробежимся по всей горячей десятке недели. Ее сегодня замыкал Offenbach, Miles Away.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 BTS с треком Swim. Алекс Уоррен на 8-й строчке с треком Fever Dream. 7-я позиция у Кунг Стаффил из Лондон и Mind Enterprises Galaxy. Биби Рекса и Фейтлес забирают 6-ю строчку нашего хит-парада с треком New Religion. Под номером 5 мистер Всезнайка Тедди Свимс. 4-е место у Тейм Импала и Дженни «Дракула». Тройку лидеров сегодня замыкает The Bowser «Magnetic». 2-е место у Хьюгела, Email Angel и Ultranate «I'm Moving to the Sun». И встречай нового абсолютного триумфатора. На первую строчку топ-чарта на Радиус FM с ноги врывается главная новинка эфира. Колумбийская поп-королева Шакира и афробит-звезда Burna Boy с треком «Die Die». Ребят стартуют с первой же недели в чарте и сходу забирают все золото. Это официальный гимн энергии и драйва. Спасибо всем, кто кликал на radiusfm.by за своих любимчиков. Голосование будет обновлено, и лидера в следующей неделе мы совсем скоро сможем с тобой определить. Заходи и строй чарт следующей недели. Отличных тебе выходных. С тобой был Кирилл Громов. Пока-пока.
0: Первое.
1: Первое место.

0: и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! С новостями в студии Олеся Матусевич. Минск празднует 959 лет. Торжественные развлекательные мероприятия организованы во всех районах города. Торжество началось с возложения цветов к обелиску «Минск-город-герой». В течение дня в Парке Победы пройдут соревнования «Сильнейший пожарный спасатель» и фестиваль исторической реконструкции «Минск-старожитный». У Дворца спорта концерт с участием хедлайнера «Акмаль» и ярмарка. А на Площади Свободы вручат премию «Минчанин года». Завершится праздник в 23:00 красочным фейерверком. В Минске растет турпоток. Только промтуризм привлек 70 тысяч гостей. Мэр города Владимир Кухарев рассказал о реставрации ключевых объектов. В Лошадском парке под отели и рестораны восстановили винокурню, а в Пищаловском парке откроют музей, кафе и площадки для рыцарских турниров. На Минском замчище также установят памятный знак об истории города. Премьер-министр Индии призвал сформировать амбициозную повестку БРИКС на ближайшие 20 лет и создать механизм обеспечения преемственности решений объединения. Открывая заседание лидеров стран-участниц, он предложил отслеживать выполнение всех договоренностей в формате тройки, чтобы ежегодная смена председательства не нарушила работу организации и позволяла воплощать консенсус БРИКС в осязаемые результаты на мировой арене. Минцифры России объявила о запуске коммерческих сетей 5G операторам МТС, Билайн, Мегафон и Т2 в 16 городах страны. Доступ к высокоскоростному интернету смогут получить около 10 миллионов человек. Однако связь пятого поколения будет работать только на смартфонах с Android. На iPhone 5G останется недоступен, так как включение технологии на устройствах Apple требует разрешения самого производителя. А на них сейчас в России санкции. И последнее. Твое музыкальное мнение может принести тебе Яндекс.Станцию Лайт 2. На сайте radiosfm.by появился новый музыкальный тест. Заходи, слушай треки и выставляем оценки от начала и до самого конца. В списках претендентов на классный приз окажутся только те, кто завершит опрос полностью. Волна топовой музыки ждет твоих оценок на radiosfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком «плюс», днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. Ты на Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
2: Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Это пробудители.
0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Медуза Хенри Кеммерман. Don't Wanna Go Home.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Рекламная игра. Правила удачи в три цены. Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Срок рекламной игры с 30 июля по 21 октября 2026 года.
2: Реклама. Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Привет! С новостями Олеся Матусевич. На 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели глава МИД Беларуси Максим Рыженков обсудил с индийским коллегом Субраманьяном Джейшанкаром укрепление двустороннего сотрудничества. Стороны затронули вопросы проведения заседания межправкомиссии, проработку графика встреч на высоком уровне, внедрение электронных виз для граждан Индии и расширение авиасообщения. По словам Рыженкова, взаимный товарооборот показывает устойчивый рост на 25-30% в год, а по итогам прошлого года экспорт товаров и услуг достиг более миллиарда долларов. Министерство информации Беларуси активно стимулирует писательскую среду, продвигая поддержку молодых талантов и социально значимой литературы. Замминистра Денис Езерский отметил, что страна остается единственной на постсоветском пространстве, ежегодно издающей большой объем таких книг исключительно белорусских авторов. Ведомство привлекает Союз писателей к участию в конкурсах и создает площадки для творческих встреч с читателями. Кстати, ставка делается и на непрофессиональных авторов. США сократили количество временных коридоров для безопасного прохода танкеров через Ормузский пролив до 2. Из-за атак со стороны Ирана американское ПВО гарантирует защиту судов в основном по ночам и только в строго определенные часы. Чтобы получить координаты и разрешение на транзит, судовладельцы обязаны подавать заявки в координационный центр ВМС США. Американская поп-певица Леди Гага и ее жених-предприниматель Майкл Полански впервые стали родителями. Папарацци сфотографировали пару во время прогулки в Северной Калифорнии, где певица несла новорожденного в слинге. Сам факт рождения ребенка подтвердило издание Page Six. Однако имя, пол и точная дата появления малыша на свет пока не разглашаются. И последнее. Ищешь песню, которая только что звучала? Ответ на сайте radiusfm.by. Открывай раздел «Что играло» и находи имена исполнителей и названия топовых треков. Это все новости. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком «плюс», днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The your...

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. Ты на Радиус FM. Далее в эфире только топовая.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Реклама. Хочешь умную колонку?
4: Да!
3: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье. Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
4: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Марины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси для слушателей старше 16 лет.
1: Что ж, каждый выходной день мы выбираем одно место, куда бы нам отправиться и провести время со вкусом. Но тут я подумала, что мелочиться, собственно говоря. Как насчет целого тура 5 мест за один день? Рассказываю о программе и развлечениях.
0: Тут есть!
1: А расскажу я о туре «Смак белорусских местечек». Предлагается посетить Глубокое, Буцлав и Илово. Минуя живописные города, местечки и деревушки Минской и Витебской областей, попадаем в Глубокое. У этого небольшого города большая история, которая буквально оживает при знакомстве с памятниками архитектуры. Так, первый на пути – православный собор Рождества Богородицы. А следующий на очереди – усадьба Якимовичей. Это настоящий уголок сельской идиллии. С беседками, прудами, лужайками, горбатыми мостиками. Тут-то и вкусно поедим. Посетителей ждет обед с дегустацией глубокской сгущенки.
0: Тут есть!
1: После плотного обеда, нет, не по закону Архимеда, просто направляемся в Буцлав, где увидим монументальный храм – костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии. Костел поражает воображение величием своих пышно-барочных форм, обилием декора и росписями. А затем небольшая деревня Илово, которая расположилась в 2 километрах севернее Буцлава. Здесь середина 19 века работает винокурня, которая сегодня известна производством вин, кальвадоса, соков. Предприятие имеет свой сад, где выращивают яблоки и смородину. Вина здесь готовят без ароматизаторов и красителей. А еще здесь налажен выпуск эксклюзивного голубичного вина. Проведут экскурсию с дегустацией. Попробуем 9 образцов вина, кальвадос, соус, повидло. Ну а общая стоимость всего этого добра – 175 рублей с человека. Продолжительность – 12 часов. Ну а забронировать тур можно через сети туроператоров. Уточняйте детали.
0: Тут есть!
1: Полезно все-таки порой выбраться и ощутить вкус белорусских местечек. Тут есть! Вкусно!
0: Тут есть! Тут есть! Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В Радиусе новостей.
1: Привет, с новостями в студии Олеся Матусевич. Сотни минчан и гостей столицы приняли участие в возложении цветов к обелиску «Минск. Город-герой». Празднование 959-летия Минска началось с торжественного возложения. В церемонии приняли участие высшие должностные лица страны и города, среди которых Наталья Качанова и Владимир Кухарев, а также ветераны, общественники и школьники. Участники почтили память защитников Родины и тех, кто восстанавливал столицу в послевоенные годы. Председатель Минкурсовета Артем Цуран поздравил горожан, отметив их вклад в развитие и благоустройство столицы. 16 и 17 сентября в Минске на выставке «Наш дом-2026» в Белэкспо пройдет экологическая акция «Зеленый обмен». На стенде все желающие смогут сдать неисправную мелкогабаритную технику, электронику, батарейки и аккумуляторы. За сданные отходы в комплектном виде участники получат купоны, которые можно обменять на мерч компании «Цель-99», включая термокружки, стикер-паки и эко-талисманы. Вход на мероприятие свободный по предварительной электронной регистрации. Председатель КНР Си Цзиньпинь на 18-м саммите БРИКС в Нью-Дели призвал страны объединения активизировать сотрудничество в сфере искусственного интеллекта и удержать инициативу в этой области. Он предложил партнерам по БРИКС подключаться к работе Всемирной организации сотрудничества и в области ИИ. По словам китайского лидера, это поможет стимулировать индустриализацию, ускорить научные исследования и укреплять производственно-логистические цепочки. А вот группа из 25 лауреатов Филвардской премии направила открытое письмо с предупреждением о негативном влиянии искусственного интеллекта на науку. По мнению математиков, стремление ИИ-компаний использовать решение сложных задач лишь как показатель эффективности вредит научному сообществу, так как цели разработчиков и ученых серьезно расходятся. Авторы обращения подчеркнули, что главная задача математики заключается в углубленном понимании концепций, а не в скорости выдачи ответов. Ученые также отметили, что стремительность решение задач нейросетям мешает созданию новых методов и провоцирует проблемы с плагиатом и авторством. И последнее. Добавь топовую музыку в свой дом. Просто скажи «Алиса, включи Радиус FM» и слушай любимое радио на умной колонке абсолютно бесплатно и без всяких подписок. Это все новости. Далее прогноз погоды.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком «плюс», днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. Ты на Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама. Уважаемые пассажиры, рады приветствовать на борту. Авиакомпания «Белавия» открывает прямой рейс в столицу Таиланда – Бангкок. Летим туда, где вечное лето, к величию буддийских храмов и экзотике шумного мегаполиса. Билеты на сайте belavia.by, в офисах продаж и у агентов.
3: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Реклама.
4: Середина нулевых. Молодежь уезжает из деревень и маленьких городов из-за нехватки комфорта. Третье Всебелорусское народное собрание запускает программу «Возрождение села». Сегодня благоустроенные агрогородки, новые рабочие места, ледовые арены и бассейны в райцентрах – это реальность. Комфорт для жизни там, где твой дом.
5: Сильные регионы, сильная страна. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: 5.b или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Главный фестиваль активного отдыха «Зубарфест» пройдет в Беловежской пуще 25 и 26 сентября. Два дня драйва и семейного отдыха. На сцене Антоха МС, Люся Чеботина, Игорь Николаев, Ева Польна, группа «Пицца», «Дрозды», топовые блогеры, а также лазерное шоу и 3D-проекция. Беловежская пуща 25 и 26 сентября. «Зубарфест». Не пропусти.
2: Организатор. Государственное природоохранное учреждение. Национальный парк Беловежская пуща. 16+.
3: Реклама.
4: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
5: Думаем дальше. Какие еще варианты?
4: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Привет. В студии с новостями Олеся Матусевич. По результатам опроса за июль-август Института социологии НАН и ИБИСИ, Витебская область оказалась самым счастливым регионом Беларуси. На докладе 11 сентября Александр Лукашенко выразил удивление этим показателем, напомнив, что область находится на особом контроле властей из-за проблем в ОПК, строительстве и соцсфере. Тем не менее, главу государства порадовала стойкость жителей, и он пообещал сделать все, чтобы витебчане не разочаровались в будущем. В Воложине прошел фестиваль марафона «17 граней единства». На площадке у местного ФОКа для жителей Минской области организовали концерты, мастер-классы по ремеслам и экскурсии, а также наградили победителей конкурса «Золотое перо Беларуси-2026». Организаторы отметили, что мероприятие призвано объединить разные поколения и укрепить патриотические традиции. Глава МИД Словакии заявил, что экономическое давление на Россию не работает, а военного решения у конфликта на Украине нет. Он подчеркнул, что поставки дальнобойного оружия Киеву только ухудшают ситуацию, тогда как дипломатия остается единственным путем к миру, а безопасность Европы невозможна без участия России. Глава также призвал Евросоюз возобновить каналы связи с Москвой и сесть за стол переговоров, напомнив, что словацкие власти выступают против втягивания своей страны в эту войну. В Apple прокомментировали утечку данных о своем первом складном смартфоне iPhone Duo. В компании признали, что конкуренты из-за слива информации узнали о проекте и соотношении сторон экрана 1 к 1,4 заранее. При этом главный секрет устройства – экран с нанотекстурой без складки по центру. Скопировать не удалось. Смартфон с чипом A20 Pro и титановым корпусом поступил в продажу по цене от $1,999. И в завершении. Мы разыгрываем новую умную колонку Яндекс-станцию Light 2. Чтобы стать участником розыгрыша, заходи на сайт radiusfm.by и открывай музыкальный тест. Оценивай хиты и помни главное правило. Тест нужно пройти полностью. Дойди до конца, и ты в игре. Слушай, оценивай и выигрывай на radiusfm.by. Это все новости. Далее прогноз погоды. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком «плюс», днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус FM». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. Ты на Радиус FM. Далее в эфире.

0: Оформляйте лизинг оборудования для перерабатывающих организаций в «Промагролизинг».
1: Маршрут за выгодой построен. Едем на АЗС «Газпромнефть».
2: Стань участником программы лояльности разом с нами. Получай выгоду до 6 копеек с каждого литра на АЗС «Газпромнефть». Подробности у операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
3: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкаст».

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Пап, купи сладкую вату и колу.
1: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
2: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: для тебя.
1: Очень скоро.
0: И очень скоро. Радиус ФМ. Радиус ФМ. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
2: Привет! В студии с новостями Олеся Матусевич. Глава МИД Беларуси Максим Рыженков по поручению Александра Лукашенко принял участие в 18-м саммите БРИКС в Индии и провел переговоры с индийским коллегой. Стороны обсудили график визитов на высшем уровне, расширение консульского присутствия Беларуси и подготовку дорожной карты сотрудничества на 2026-2030 годы. Для активизации бизнес и туристических связей Беларусь решила ввести электронные визы для граждан Индии и увеличить число прямых авиарейсов. В Минске отпраздновали День независимости Таджикистана и 30-летие установления дипломатических отношений между странами. Посол Таджикистана отметил динамическое развитие межрегиональных связей и партнерства. По итогам прошлого года товарооборот достигал рекордных 222 миллионов долларов, а в планах нарастить его до 500. Страны развивают совместные проекты в промышленности и сельском хозяйстве, а также расширяют культурные контакты и прямое авиасообщение. Дональд Трамп заявил, что хуситы заверили Вашингтон в отсутствии намерений воевать с США. На встрече с премьер-министром Ирландии американский президент отметил, что представители Ансар Аллах выходят на связь и просят не предпринимать против них военных действий. При этом Трамп намекнул на их напряженность в отношениях с Саудовской Аравией и пообещал урегулировать этот вопрос. Ранее стало известно, что США отказали Эр-Рияду в нанесении прямых ударов по хуситам, поскольку сейчас Вашингтон сосредоточил военные усилия на иранском направлении и защиты судоходства в Ормузском проливе. В Вильнюсе возле библиотеки в Рублевских установили необычный памятник королю Сигизмунду II Августу и его жене Барбаре Радивилл, известной по легенде как «Черная панна Несвежа». Композиция представляет собой два золотых черепа на постаменте. Памятник увековечил трагическую историю любви XVI века. Королева скончалась вскоре после коронации от болезни, а легенды о вызове ее духа безутешным супругом породили знаменитый миф о призраке Несвежского замка. И последнее. У юных талантов появился шанс заявить о себе на всю страну. «Фактор Бай Дети» начинает отбор участников второго сезона. Ждут ребят от 7 до 14 лет, которые любят петь и готовы выйти на сцену. Подробности и онлайн-заявка на сайте Белтелерадиокомпании. Это все новости. Далее прогноз погоды.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком «плюс», днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком «плюс». В студии работала Олеся Матусевич, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. Ты на Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: Ами. Акция «Щедрая пора» только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM.

Радиус FM. Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки.

0: 8002-111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Catch the

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. Ты на Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радио СФМ по будням, а также на сайте в раздел.

0: Коля,
1: а что ты слушаешь?
2: Радиус FM.
0: А?
2: Радиус FM.
0: Что?
2: Радиус FM.
3: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

хорошую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. Радиус FM о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. Ты на Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: should have walked away.
1: Радиус FM.
2: Пады в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. Ты на Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется слесарь-ремонтник 6-го разряда. Требования: среднее специальное техническое образование, опыт обслуживания санитарно-технических систем и оборудования, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-61-70.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Сайт n.my. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Реклама. Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
3: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реально. Подробности на Max Line Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Max Line. Реклама.
2: 90-е. Дефицит простейших лекарств, а за сложными операциями нужно ехать за рубеж. Первое Всебелорусское народное собрание ставит цель спасти медицину. Сегодня Беларусь в мировом топе по трансплантологии. Передовые РНПЦ, сложнейшие операции в регионах и тысячи спасенных жизней каждый день.
3: Главная ценность – человек. 30 лет Всебелорусскому народному собранию.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. Ты на Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с БТРа? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в БТРа именно ты главный герой. БТРа. Игра начинается с тебя.
5: Сайт bet.ru. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Мамы.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
6: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
7: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, я Олеся Матусевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по юго-востоку страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске ночью плюс 5-7, днем 18-20. В Витебске ночью 6-8 со знаком плюс, днем 17-19. В Гродно ночью плюс 7-9, днем плюс 17-19. В Гомеле ночью плюс 10-12, днем 19-21 выше нуля. В Бресте ночью плюс 8, плюс 10, днем 19-21 со знаком плюс. Ты на Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе в вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
1: И вместо тысячи помпезных драм
0: пройдусь мурашками прямо по нам.

0: Нейросети экономят часы.
1: Почему космос ближе, чем кажется?
2: И как защитить тех, кто нам дорог?
3: Ответ один. Шоу «С толком» на Радиус FM. Мы не просто задаем вопросы. Мы получаем ответы от лучших экспертов страны. Шоу «С толком» на Радиус FM. На Радиус FM.

0: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
0: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты. Голосуй на сайте radiusfm.by. Слушай Топ-чарт сегодня в 16 часов. Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске днем плюс 18-20, в Витебске и Гродно днем 17-19 со знаком плюс, а в Гомеле и Бресте днем 19-21 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Фьюгл, Эмайл Энджел, Alternate. I'm moving to the sun.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Олеся Матусевич простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай в эфире Радиус FM по будням, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске днем плюс 18-20, в Витебске и Гродно днем 17-19 со знаком плюс, а в Гомеле и Бресте днем 19-21 выше нуля. Ты слушаешь Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаховский, Аня Ганжур и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Наша.
1: Сердце на

never let me go. Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди. Наша.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Олеся Матусевич. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений умеренный. В Могилеве и Минске днем плюс 18-20, в Витебске и Гродно днем 17-19 со знаком плюс, а в Гомеле и Бресте днем 19-21 выше нуля. Ты слушаешь Радиус ФМ. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.